0: победы встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

все хорошо, и ты нам вроде не враг. Весна, весна, зачем нас манишь под плеть?

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно, самое главное не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз,

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6 FM.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: планета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновой, набережной Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков – на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, а в течение дня возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до 20-22 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».

0: планета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VecoFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26 года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: комета.
1: В городе и районе 9:00.

0: радио «Карета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его

0: являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов и кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережный Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновый, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел «Чеховский». Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков – на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, а в течение дня возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до 20-22 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

0: Примета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля. Об этом не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладом, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Авто.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова. Поскольку 9 числа нам больше не поступило ни одной заявки от партии на проведение съезда, будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах.

Подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. И в заключении выпуска: посещаемость продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизилась на 10%, об этом пишет «Коммерсант». В алкомаркетах и табачных лавках падение оказалось еще заметнее – 14%. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков объяснил это более рациональным подходом покупателей к тратам. По его словам, потребители реже совершают импульсивные покупки и чаще выбирают магазины эконом-класса. Оборот продуктовых магазинов у дома в январе-июне снизился на 2% год к году. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Радио «Комета».
3: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 11 часов.
0: Новости на Радио Комета.
2: Фона Алиса Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, с перечня парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновой, набережной Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом.

0: периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков – на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, а в течение дня возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до 20-22 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета». Радио «Карета».
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ.

0: они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности в Озон Михаил Лобов. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов, сказал эксперт. Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти сможет только первый человек, предъявивший билет, привел пример Лобов. Кроме того, туристы из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, уточнили в Общественной палате Российской Федерации. И в заключение выпуска. Минпросвещение опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. В документе указано, что Минпросвещение рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких до 2-3 лет ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания, подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье. Но если не получается так сделать, то для таких малышей установлен порог не более 20 минут в день. Для детей до 7 лет до 1 часа, а подросткам можно сидеть в телефоне до 2 часов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

Новости. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге. Частично доступны в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главная причина – улучшение статистики и повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: радио «Комета». Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень. Рабочий полдень на «Комете».
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Жду ваших приветов, заявок и пожеланий.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580

0: 2504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я буду с вами до 14.00. И хочу сказать, что сегодня у нас понедельник, 13 июля. И что сегодня? Сегодня есть такой денек. Международный день головоломки. Я думаю, что многие из вас любят разгадывать кроссворды, загадки, различные математические задачки решать или, например, просто угадывать какие-нибудь секреты. Например, что могу сказать? Все мы знаем кубик Рубика, да? И вообще эта дата 13 июля была приурочена к дню рождения как раз вот этого изобретателя кубика Рубика, Эрне Рубика, который создал вот этот кубик в 1974 году. И, в общем, в принципе, что могу сказать? Проводит даже соревнования по разгадыванию и вот этого магического куба. Что могу сказать? Я пробую все время собирать, но у меня все время какой-нибудь один кубик не сходится. Но вот бывает такое, что вот есть люди, которые прям в течение нескольких прям даже секунд, наверное, вот так могут повернуть этот кубик и разгадать эту всю загадку очень-очень быстро. В общем, там какой-то секрет наверняка существует. Просто секрет, который нужно знать. По сути, своей головоломка — это не то, что иное, как сложная задача, решение которой

0: требует собрать деятельность. А то, что вы постоянно находитесь в постоянном решении вот этих всех вот этих задач, да, у вас задействованы оба полушария головного мозга, вы их тренируете, да, и тут же у вас, соответственно, формируется воображение, внимательность. И, конечно же, творческое мышление. Поэтому теме загадок, композиция «Загадка», «Головоломка» в исполнении Ника Кершева из 84 года. Я думаю, что вы эту песню узнаете. Песня классная. И далее Юлиана Караулова «Hello, goodbye».
1: Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у нас прозвучали сейчас две новые композиции. Одна Тейлор Свифт из мультфильма «История игрушек 5». А вторая в исполнении Кайли Минок и группы Snow Patrol. Но я подкреплю каждой песне, соответственно, сообщение о том, что Тейлор Свифт исполнила композицию из фильма «История игрушек 5». И вот пишут о том, что в сети появилась спустя две недели цифровая копия с русской озвучкой буквально. И улетела, так сказать, в интернет. И по той же самой схеме оказались Mortal Kombat 2, «Дьявол носит Прада», проект «Конец света» фильма в интернете, где люди смотрят фильмы в онлайне, да? И что могу сказать? Ну вот впереди фильмы новые вышли. «Одиссея», «Человек-паук», «Новый день». И как бы все боятся, не коснется ли это вот этих фильмов, что эти фильмы быстрее улетят в интернет, чем их посмотрят в кинотеатре в России, да, например. Вот, но посмотрим. Что касается Кайли Минок, то здесь, ну, я могу сказать, что Кайли Минок в этом скандале, о котором я хочу поведать, не совсем виновата. Здесь больше виноват премьер-министр Австралии, который, ну, так сказать, немножечко сумел повестись на провокацию радиоведущей, вот, в юмористическом подкасте, которая ему предложила ответить на такой вопрос: с кем бы он провел бы ночь, вот, если бы ему предоставилась такая возможность, да, жениться и сходить на свидание. Ему предложили три варианта: Николь Кидман, Кайли Минок и еще одну селебритис Ронда Берчмар. Ну, конечно же, он сказал, что Кайли Минок, конечно же, Кайли Минок. Однако сначала он пытался уйти от ответа и сказал, что сам женился полгода назад, да, вот. Но после настойчивых вопросов ведущей он, конечно, все-таки сломался. Сломался и сказал, что, конечно же, Кайли Минок. А затем добавил, что выбрал Кайли Минок по всем трем пунктам. То есть он бы сходил бы на свидание, ну, понимаете, провел ночь и женился. Но Кайли Минок пока не отреагировал на данные вещи. Единственное, что могу сказать, что в последнее время селебрити что попадают в политические радары, такие, в радары, точнее, политиков, да. Вот, например, там Кэти Перри имеет романтические отношения с премьер-министром Канады Джастин Трюдо. Ну, Кэти Перри великолепна. Мы с ней пообщались как-то в Москве и в Сан-Ремо, и в Москве, да. Вот, и не знаю, то ли я приношу им удачу всем, то ли чего, но, в общем, в космос она слетала. Премьер-министра себе нашла. Роман со звездой кино Орландо Блумом был. В общем, как-то всем им везет. Но что касается Кайли Минок, то Кайли Минок тоже везет. Мы с ней буквально в коридоре тоже на 5 минут встретились. Если бы не охранник, пообщались бы подольше бы. Вот, тоже повезет. Поэтому я не говорю, что приношу удачу, но, слушайте, но как-то приятно о том, что людям фартит, вот. Поэтому удачи всем, могу сказать. Ну, Кайли Минок, могу сказать, что, может быть, она с ним даже встретится. Не скажешь, что, типа, давай вот по-тихому встречаться, это вот мое личное мнение. Нет, конечно, такого не будет, нет. Но друзьями они останутся. То есть, как бы, заход у нее в парламент, может быть, заднего хода будет. Я вот так думаю, что везде нужны связи. А у нее, благодаря такому скандалику, может быть, связь и появится. То есть человек может как-то извиниться, пригласить, там, я не знаю, на ужин семейный, да, где будет жена его, все такое, да. Ну, как бы вот так вот, чисто замнут это все дело, да.

0: все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот, поэтому, что касается всяких там свиданий и ночных приключений, то я думаю, что группа «Мираж» здесь будет в самую тему. То есть, чтобы закрыть все эти любовные разговоры, закончим мы композицией «Ночь» в исполнении группы «Мираж» и перейдем к рекламе. И если у кого-то есть желание прислать свою любимую песню, заявку или пожелание, присылайте 8-916-244-00-44. Я к этой заявке что-нибудь вам хорошего нажелаю. Может быть, вас тоже подфартит. Все, Наталья Гуркина, реклама, и мы приближаемся к окончанию первой части «Рабочего полдня».
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ну что ж, радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
4: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
5: Рабочий полдень идет быстро, время идет тоже быстро, 12.56 практически набегает сейчас на наших студийных часах. Что могу сказать, сегодня 13 июля, понедельник, прям так хочется сказать пятница, но понедельник, сегодня понедельник. Я прям вчера был, так сказать, вечером, так сказать, в таком настроении, о том, что у меня прям, честно говоря, прям... перепутались дни, да, думал, что вот завтра надо еще воскресенье или еще что-нибудь, да, но нет, ну вот как-то погода нас как-то немного здесь подвела, поэтому что могу сказать, я посмотрю сейчас, что у нас с прогнозом будет на следующую неделю, вроде как обещали жару, но что-то пока дожди, пока то и все, и в общем никак. Итак, мы переходим в следующий час. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Естественно, после выпуска новостей мы с вами встретимся вновь. Ну, а сейчас диско-композиция в исполнении Эл Мила проекта лейбла Zix Music. До встречи в следующем часе. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете. Комета. 92.6 FM.
2: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
3: Новости на радио «Комета».
4: Алиса Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновой, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 килограммов. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел «Чеховский». Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков – на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
5: Погода.
4: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, а в течение дня возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до 20-22 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается, и перешел следующий час, 13.07 на часах, практически добегает, и я перехожу к самой приятной части нашей передачи, это, конечно же, вашим заявкам. Значит, первая заявка. Добрый день. Наш маленький коллектив хочет поздравить нашу сотрудницу Алену с прошедшим днем рождения. Поставьте для нее песню «О, какая женщина», спасибо. Будет сейчас композиция для Алены. Мы поздравляем ее с днем рождения, желаем счастья и всего-всего-всего, чего человеку в этой жизни хочется. Поэтому песня «Ах, какая женщина» от коллектива от Радио Комета прямо сейчас прозвучит. Далее Брайан Адамс с поздравлением Радио Комета и всем жителям нашего Чехова. Поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. И ваши музыкальные желания сбудутся. Далее реклама, и после чего я до 14.00 в вашем распоряжении, в нашем столе заказов, приветов и пожеланий на Первом городском радио Комета 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь, я буду рад исполнить ваши все музыкальные желания.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Hi, this is Brian Adams.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
1: 92,6 FM.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем, я хочу сказать, что у нас играют сегодня новинки. Уже вот четвертая новиночка сыграла. Был Келвин Харрис и Джази, а сейчас была последняя, вот пела Мэри Бонд с композицией под названием «Дорога в облака». Вот, поэтому звучит лучшая музыка, которая вообще существует там в природе, поэтому я стараюсь в рабочем полдень что-нибудь вам новенькое и преподнести. Ну, в общем, самое лучшее. Что касается самого лучшего, да, мне сейчас дозвонился мой тезка Игорь и попросил композицию «Лучшее» в исполнении Тины Тернер. Я думаю, что это вообще просто отличная заявка, потому что песня, которая поднимает настроение, дает какую-то энергетику, силу и в то же время какой-то внутренний покой. Не знаю, не могу объяснить. Вот все в одной куче. Вот так вот, да? Но все очень красиво и, как говорится, все the best. Итак, композиция the best в исполнении Тины Тернер. Дальше Дан Балан. Вот Дан Балан — участник группы Озон. Я вот до сих пор не могу понять, он вообще откуда? Он откуда? Он из Кишинева, вот, Молдавская Советская Социалистическая Республика. В общем, молдавский румынский певец. Вот, ну, я включил сегодня телевидение свое, у меня там спутниковая тарелка стоит, и буквально румынский канал Кичэнел теперь уже не закодирован, а открытый. Поэтому все, у кого есть спутниковое телевидение, так сказать, подключайте себе музыку, чтобы у вас было больше музыкальных каналов, больше выбора, чтобы включали с утра, и классная музыка играла. И вот пока хит-ченнел идет, буквально хорошая, соответственно, открытая музыка. И Дан Балан тоже там, кстати, был. Поэтому Дан Балан, композиция называется «Funny Love». И лучшее в исполнении Тины Тернер мы сейчас с вами и послушаем.
0: Рабочий полдень

0: день на ковиде.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на ковиде.
2: Ну, а сейчас дан баланс композиции Funny Love. Я вот прочитал про него. Конечно, парень еще тот. Отец его был дипломатом, а мать работала на телевидении в Молдавии. Ну, в общем, парень талант. И я думаю, мы постараемся в музыкальном глобусе с ним как-то связаться.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Маячок Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, я опять перехожу к самой приятной части вашим заявкам. У меня заявка от Андрея, который пишет: «Игорь, бонжур, из дождливого рассказа. На улицу не выйти. Все дела встали. Для мамы Татьяны Ивановны с пожеланиями здоровья. Queen living on my own». Ну, что могу сказать. У Queen'ов 13 июля 1973 года вышел первый альбом. The Queen называется. Я уж не помню, что там на картинке было. Но, в общем, по-моему, зеленый он какой-то. Зеленая картинка, что ли. Вот, поэтому, если быть точным. Поэтому для Татьяны Ивановны Living on my own, ну, это на, так сказать, вокале Фредди Меркьюри. По-моему, мне кажется, это была песня из альбома Фредди Меркьюри, альбом Bad Guy назывался. А потом в 93-м году вышла такая вот ремиксованная вещь, которая всем очень полюбилась, которую я сейчас вам и ставлю. Итак, Living on my own, дальше реклама, и мы движемся к окончанию, так сказать, нашего рабочего полдня на сегодня. Поэтому пишите, у вас есть еще время. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Ну, что могу сказать? Радио «Комета» появилось на портале Яндекс.Радио, где можно послушать радиостанцию, посмотреть музыкальные плейлисты радиостанции. Вот еще одно медийное сообщение про радио «Комета». Из последних новостей. Ну, в общем, чемпионат мира по футболу потихонечку будет уже скоро заканчиваться. Три команды, которые уже на финале, это Испания, Франция и Аргентина. Ну, тут уже буквально аргентинцы что-то возмутились о том, что вроде как Лионель Месси протаскивает свою команду. Но что могу сказать? Аргентина всегда была сильной командой, поэтому что могу сказать по этому поводу? Ну, уже побольше уж патриотизма. Пускай уж победят тогда, что ли, я не знаю. Сообщают медийные информации, которые освещают жизнь звезд, все порталы и телевизионные станции, телеканалы и радиостанции. Сообщают о том, что Сэм Нил, звезда фильма «Парк юрского периода», скончался от рака. Ну, читал, да, долго человек боролся. Я его помню, первый раз увидел в фильме «Мертвый штиль» с Николь Кидман. Отличный артист. Все, на сегодня все. И я желаю всем хорошего настроения. Композиция «London Night» закончит этот эфир. Подписывайтесь на наш портал lapasnya.ru в Макси и ВКонтакте. Читайте последние информации и о новостях, которые происходят в районе и в мире. И, в общем, что могу сказать? Слушайте «Рабочий полдень». Я буду с вами теперь только в среду, полный день. И днем, и вечером. Все, всем пока. Всем большое спасибо за заявки. «London Night» и группа «London Boys» заканчивают этот эфир. Всем пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать Госнаб 2.0. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать интеллектуальный центр стратегического развития экономики в Госдуме без создания новых бюрократических структур. Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач. На первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти, сказал РИА Новости Кирьянов. Некоторым российским многодетным семьям могут компенсировать расходы на школьную форму. Эта мера реализуется в рамках указа о мерах социальной поддержки многодетных семей, сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Баленин. Поскольку выплаты регулируются на уровне субъектов, их объемы и правила назначения различаются. Во многих регионах поддержка оказывается на опережение, однако при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно. Так, в Москве размер компенсации составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области 4000 рублей. В ЮНАУ в 2026 году выдают электронные сертификаты на 16 965 рублей через систему «Морошка». Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, малообеспеченным семьям первоклассников предоставляются готовые школьные наборы. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Репортинформ.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: like that.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: важно.
1: Друзья, оказывается, мы с вами уже в тренде, даже не подозревая об этом. Короче говоря, Ассоциация туроператоров России официально заявила, в 2026 году все нормальные люди путешествуют коротко. 3-4 дня, и этого достаточно. А кто рвется на неделю-две, тот либо на море, либо в санатории к бабушкиным подругам. Так что если в прошедшие выходные вы были в соседнем городе, потусили и вернулись, то вы не ленивый, вы в тренде. Майя Ломидзе это лично одобряет. Так что пакуйте рюкзак, ловите момент и не забывайте, что короткие поездки – это теперь наш национальный вайб. А мы поехали дальше. Очень скоро музыка вернется в эфир.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну.

0: Радиоактивное комета. 92.6 FM. Комета.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Я, например, не успеваю за временем. Говорят, нужно все планировать. А как у вас обстоят дела со временем и планированием? Все ли успеваете? Не остается ли обычно хвостов в конце рабочего дня? Ладно, на этот вопрос ответим чуть позже.

0: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Го и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: От любимых мелодий к мыслям вслух. Если честно, то ошибаются все. Даже умнейшие и сильнейшие мира сего. Вот только не всем дано признавать свои ошибки. А в этом вся сила, брат. В умении делать работу над ошибками.
0: Радио «Комета». 90.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первое полугодие 2026 года сократились на 22,7%. Общий дефицит бюджета составил 5,7 триллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на 2,34 триллиона рублей. Падение связано преимущественно со снижением цен на нефть в предыдущие периоды, объяснили в Минфине. Определена главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума – Дальний Восток, развитие во благо людей. Соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе, говорится в сообщении. Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной разнообразной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создают условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в заключении выпуска британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка продолжительностью 1 час 2 минуты включает 14 треков. На обложке изображены 82-летний Мик Джаггер, 82-летний Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. По мнению критиков, пластинка имеет все шансы в 15-й раз возглавить британский чарт. За более чем полувековую карьеру Rolling Stones выпустили около 50 альбомов, которые разошлись тиражом более 250 миллионов копий. Группа считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Предыдущий альбом группы Hackney Diamonds, вышедший в 2023 году, стал первой за 18

15 лет пластинкой с новым материалом и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов. Альбом собрал восторженные отзывы критиков и поклонников по всему миру. Он ознаменовал возвращение Rolling Stones к активной студийной работе после долгого перерыва. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

Друзья, у меня хорошие новости. Если кто-то подумал, что искусственный интеллект скоро заберет все рабочие места, то спешу вас успокоить. Оказывается, есть сферы, где роботы пока пасуют. Это сфера услуг, образование и медицина. Тут человеческое общение все же рулит. Вакансий в этих областях стало больше почти наполовину. А еще хорошо идут строительство и недвижимость. Но есть нюанс. Работодатели хотят опытных спецов, а новичкам приходится сложнее. И да, умение работать с нейросетями теперь почти обязательно. Так что учимся, пока нас не заменили.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: песен, книг и жизни большинства людей. Желаю вам любви, если других проблем маловато. А если серьезно, с годами любовь проходит. Но это не точно.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: 92.6 FM.
1: От музыкальных произведений к рассуждениям. Настоящие друзья – это те, с которыми не видишься несколько лет. Ну, например, живешь в разных городах, а по сути, как будто бы не расстаешься, поскольку настоящая дружба – она вне расстояния и времени.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены.

0: при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Сегодня не просто рабочий день, а самая настоящая буря в стакане. Все бегают, суетятся, рабочий будний день, ничего с этим не поделаешь. Главное, чтобы все складывалось, как это требует ваша ситуация, под хиты на любимой волне.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета 92.6.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: Тут новости подоспели. Оказывается, за 20 лет в России

и почти вдвое выросло число трезвенников. Наблюдается заметный сдвиг в культуре потребления алкоголя, который, как известно, пагубно влияет на здоровье. Все больше людей демонстрируют приверженность трезвому образу жизни. Об этом сообщает ВЦИОМ. Мне кажется, очень хорошая новость. Под хиты на любимой волне.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях Совета должностных лиц, представителей Агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережный Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновый, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел «Чеховский». Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков – на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало

0: По православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и 20-22 тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Конец».

0: продолжается. А у вас было такое? Общаешься с человеком в социальных сетях, а он тебе отвечает только лайками и эмоджи. А вы что об этом думаете?
1: Радио «Комета» 92.6.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка на паузе. Мысли вслух на плей. Я тут нафантазировал, что такое воспоминание из будущего. Это наши с вами перспективы. Их будет больше под любимые мелодии на дорогой сердцу волне. По крайней мере, я на это надеюсь.
1: Радио Комета. 92.

А я кое-что любопытное нашел в сети. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

0: Мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ.

0: Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Ждешь звонок и отвечаешь на все незнакомые номера. Общение со спамерами и мошенниками в этом случае гарантировано. Приходится мириться с издержками, когда нужен конкретный абонент.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лето.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буская в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать без заявителей или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Info.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Всем привет. Так, сейчас мы найдем Аню. Вот она.
5: Нашли меня. Всем да. Добрый вечер. Теперь я поздоровалась.
4: Добрый вечер понедельника. Сегодня же понедельник. Мне же не изменяет память, я правильно?
5: Очень классный день. Для меня понедельник – это день выходной. Я всегда себе беру. Радио не в счет. Я не считаю это рабочим.
4: 13 июля.
5: Прекрасно. Прекрасно, Оля.
4: День. Прекрасная вообще дата. И, в общем-то, ну что, начинаем. По традиции здесь в студии Ольга Ольхова и
5: Анна Донрой. Мы сегодня весь вечер с вами. Ну как, весь вечер до 20:00.
4: Практически весь, да. Я бы сказала. Да,
5: без вариантов.
4: Потом уже ближе к
5: ночи начинает.
4: В общем-то, «Вечерний Чехов» начинает свое движение по радиоволнам радиостанции «Комета» 92.6 FM. Напоминаю, что мы здесь сегодня дружно собрались с Анной вдвоем, чтобы исполнять ваши музыкальные заявки, передавать приветы, музыкальные пожелания, поздравления. Напоминаю, что сейчас прошлой неделе у нас проходит голосование за выбор слушателей, что вам больше нравится, зарубежное или русское. Голосуем мы, разумеется, песни. Поэтому

0: заказывайте, ну, а мы потихонечку считаем свою статистику. И пока что, скажу вам честно, 50 на 50. Наша аудитория мультиформатная и мультиязычная, поэтому нравится наша аудитория, песни разные и на разных языках.
1: Ты знаешь, Оль?
0: Это не только английские, это еще и итальянские, французские.
1: Да, итальянцев любят.
0: Да, поэтому...
1: Но я могу тебе сказать, Оль, что я вообще приятно удивлена, что я работаю на мультимедийном радио. Потому что нет ограничений по музыке. Ну, понятно, что есть какие-то общие ограничения, да. То есть я сегодня в настроении могу себе поставить какую-нибудь там танцевальную музыку. Uh-huh. Завтра я обожаю там тех же там Магомаева, ну и поехали, там Леонтьева и так далее. То есть здесь как бы вот такой полет фантазии, что я даже в настроении себе могу разную поставить музыку.
0: Ну, а про ограничения мы начнем сегодня общаться уже вскоре. Ну, а пока что напомню, что радио Комета 92.6 FM теперь можно слушать на портале Яндекс.Радио или через умную колонку, всего лишь сказав «Алиса, включи Комету», и Алиса включит вам именно нас.
1: И что самое интересное, именно на Яндекс.Радио наше радио Комета почему-то звучит громче всех. Я причем проверяла сразу.
2: Это номерами. Здорово. Это очень просто. Так
1: это знак. Это, знаешь, это прям так гордо за свое радио.
0: Идеально. Прям идеально.
1: А еще мне очень приятно, Оль, мне сегодня еще один человек сказал, что он меня... Ой, Аня, ты на радио, я тебя узнала, хотя я не знала твоей фамилии, но я тебя по голосу узнала. И это и сосед мне мой тут говорит, а ты что, на радио? Слушай, это прям, знаешь, такой момент славы.
0: Знаешь, я сегодня выхожу тоже, у меня с соседки, значит, перед подъездом такие, на работу? Я говорю, да. Все там же, я говорю, где? На радио? Я говорю, на радио.
1: Привет вам передать. Давай соседкам привет передадим.
0: Дойдем мы сейчас до приветов и соседям, и всем остальным. У нас есть еще парочка слов о важной информации. Напоминаю, что в ближайшие минуты появится тема дня сегодняшнего, злободневная, наболевшая для всех, родная, любимая. И озвучу ее ближайшие прям буквально секунды. Появится она у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Поэтому заходите, подписывайтесь пока что и будьте в курсе музыкальных событий в городе. И подписывайтесь на информационный канал мессенджере maxlopasnia.ru. Самая актуальная, самая важная и самая достоверная информация города на этом портале. Ну, а тема у нас сегодня Аня предложила, я не смогла ей отказать. Ежегодно миллионы россиян летом, сами того не зная, принимают участие в марафоне. Традиционный русский марафон.
1: Причем нас запускают туда, в этот марафон.
0: Традиционный русский марафон от кухни до ванны с тазиком и ковшиком. И, в общем-то, давайте ж, наконец, выяснять, зачем же у нас...
1: Злободневный вопрос.
0: 21 век, космические корабли бороздят пространство нашего необъятного космоса. А мы все еще с тазиками бегаем, поэтому давайте обсудим эту тему. Она такая злободневная и такая холодная.
1: Я вам дам кучу советов, как прийти в ресурс по настроению, чтобы это не захлестнуло вашу жизнь.
0: Ну и чтобы так внести немножечко мистики в это обсуждение традиционного летнего марафона с тазиками и ковшиками до ванны. Сиси Кэтч прямо сейчас. House of Mystic Lights на радио Комета 92.6 FM. Вечерний Чехов. Ждем ваши заявки. 916-244-0044.
3: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: бурное обсуждение за кадром.
1: О, да, мы прям такие все в обсуждениях.
0: Итак, из самого такого настоящего и важного, значит, у нас сейчас уже появляется тема дня сегодняшнего. Это ежегодный летний марафон с кастрюлями и ковшами, лайфхаки и советы. Давайте разбирать это в позитивном ключе, радоваться жизни, потому что, ну, как говорится, без этого нельзя. Ну, куда ж мы от этого денемся? Ну, это вот данность наша, она, собственно говоря, для нас там как-то сделана, чтобы у нас там трубы лучше себя чувствовали.
1: Ну, честно тебе скажу, Оль, когда идет вот эти вот марафоны с включением горячей воды, то, ну, кто-то более серьезные уроки проходит.
0: Еще марафоны с отключением отопления по зиме в минус 30.
1: Ну, да, поэтому здесь как бы такие лайтовое подготовление нас к зимнему периоду, что может отключить там электричество на несколько там часов, да, в зимний период в частных домах.
0: Господа, покупайте палатки, значит, себе печки, заказывайте компанию «Знаю», обращусь к ней, предложу рекламу, потом будем все знать, где печку брать походную.
1: У меня автономный дом, я себе построила печку, как раз специально сделала. Причем такую чугунную и большую, не те, которые маленькие буржуйки, и не та, которая кирпичная, долго разгревается. Печка разгревается буквально 20-30 минут. И у меня был период, когда не было горячего света, и за 6 часов... А, еще теплый пол делайте, пожалуйста. Как его? Ну, не бетонный, а...
0: Какой?
1: Водяной теплый пол, который заливает стяжка, полусухая стяжка. И тогда у вас вот эта бетонная стяжка, она будет держать, ну, где-то часа 4-5 она держит еще тепло. Вот, это я переключилась на дома. Мы переключаемся на воду. Это я к тому, что вы не переживайте.
0: Сейчас на доме вода есть всегда.
1: Да.
0: Если есть свет.
1: Если есть свет, Оля, вот.
0: А вот света может быть не всегда.
1: Это я вам про уроки, да, что не всегда уроки, которые вы думаете, что ах, как сложно, когда отключают горячую воду в летний период. Я вам рассказываю про свет в зимний.
0: Ну что же, в общем-то, у нас тема уже появилась про ежегодный летний марафон. Продолжаем мы сегодня интерактивный конец. Ань, прости, перебил тебя.
1: Ну, давай, все нормально.
0: Итак, мы сегодня поиграем в этот самый, как его, в игру «Неожиданный конец», и поиграем мы в нее в следующем ключе. Мы с вами немножечко пофантазируем. Итак, продолжим фразу. «Вроде бы ничего не предвещало, но тут». Вот так. И тут что-то произошло. Что? Делитесь. И, собственно, хочется мне отметить комментарий, который появился сегодня ночью, 13 июля, у нас в группе радиостанции «Комета», в общем-то, под анонсом вечернего Чехова трехдневной давности. Алекс Орлов пишет: «С прошедшим днем рождения «Кометы», спасибо, что вернули вещание на 70-49 УКВ. Надеюсь, что на постоянку. Только звук периодически пропадает, и в эфире тишина. Надеюсь, справитесь со временем». Вот так вот мы возвращали традиции, и в итоге у человека вернулось вещание на ультракоротком диапазоне. Это очень приятно, радостно, что вы нас читаете, что вы нам отвечаете. Напоминаю номер. Ань, напомни номер.
1: Да, напомню. Дай поговорить, да.
0: Что-то.
1: Итак, Оля заговорилась сегодня. Ага. Оля в хорошем настроении. Не дает мне даже двух копеек стоять. Но я потерплю. 8-916-244-00-44. Это телефон нашего мессенджера Макс. Можете писать смски. И очень часто в последнее время люди начали просто звонить. В эфир мы такие звонки не выпускаем. Но я с удовольствием общаюсь. Да, и причем очень теплые такие собеседования у меня проходят. Поэтому звоните, пишите. Мы всегда очень рады. И поставим для вас любимые песни, чтобы ваш вечер был максимально комфортным.
0: Так, ну что ж, предлагаю пока что потихонечку двигаться в музыку. У нас сейчас на очереди «Bad to the Bone», «George Thorogood».
1: О, Оля, вот так, поехала вот, по-английски, да, поехала впечатлять наших, значит, радиослушателей.
0: Потом у нас «Диджейн», «House Cat No More» и «Maywood Give Me Back My Love».
1: Вау.
0: И между ними абсолютно чудесная, полюбившаяся нашим слушателям песня Елены Бурлаченко «Материнское сердце». Доброе, о нежном и о чем-то прекрасном.
1: Когда испанские песни будешь ставить, переключай на меня, я буду по-испански лопотать.
0: Ну, а пока поехали. «George Thorogood».
2: Вечерний Чех на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вот у нас Ольга Ольхова
1: и Анна Донрой, несменные с вами ведущие вечернего Чехова.
2: Создаем вам вечернее настроение. Ну и, в общем-то, хочется продолжить с хороших новостей сначала. Как верно заметили наши слушатели, действительно вернулось вещание на 7049 УКВ. И хотим вам сообщить теперь официальную информацию. Да, действительно, вещание вернулось туда на постоянную основу. Пока что есть периодические проблемы с пропадающим звуком, но идет отладка оборудования. В дальнейшем будет расширена зона вещания радиостанции на именно 7049 УКВ. И, в общем-то, мы там вещаем теперь постоянно. Поэтому подключайтесь нам теперь и на 7049 УКВ, и на 92,6 FM. Ждем вас.
1: А для тех, кто находится не в Чехове, а меня слушают даже за границей, вы можете скачать приложение Яндекс.Радио, и мы там есть, радио Комета, и мы из всех радио там звучим громче всех. Поэтому не надо привязывать себя к городу Чехову и ловить радио. Ловите нас через интернет.
0: Да, ловите нас по всему миру.
1: Мы везде. Радио Комета.
2: У меня есть, знаешь, Аня, у меня есть прекрасная восхитительная заявка на очаровательную песню.
1: Только аккуратно, чтобы я не расплакалась.
2: Расплачешься, песня очень красивая.
1: Давай, я сейчас такая слезоточивая стала.
2: Сначала про нашу слезоточивую погоду я все-таки скажу, 5 копеек вставлю.
1: Ну давай, твоя любимая тема. Синоптик Ольга Ольхова у вас на связи.
2: Да, 21 градус за окном, вчера было 19, и, в общем-то, сегодня облачно с прояснениями. Осадков нам не обещают, но по интерактивной карте осадков на Яндекс.Погоде я вижу, что нам там предвещают возможность грозы и сильные осадки, в общем-то. И к вечеру нам обещают похолодание до плюс 18, пыльца у нас там летает по городу, липы и сорняки вовсю там цветут. Магнитное поле спокойное, но атмосферное давление в норме. Поэтому с таким набором вводных координат мы продолжаем наше вещание сегодня. И плавно переходим мы от всего прекрасного к нашей игре «Неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу «Вроде ничего не предвещало, но тут...»
1: У меня есть ответ.
2: А мне написали. Тут позвонил начальник вечером в пятницу.
1: Ага.
2: Давай, Аня, твоя версия.
1: Я причем сама тут сижу, придумываю в интернете, даже говорят. «Вроде бы ничего не предвещало, но тут прекрасное настроение». Оль, вот я это хочу сказать.
2: Это очень философски.
1: Ну, кстати, просто ты обрати внимание, вот ты когда идешь просто по улице, обратите внимание, как идут люди. Улыбаются единицы. Если ты идешь, улыбаешься, смотришь им, на тебя смотрят, как на идиотку. Это я тебе
2: есть
1: могу
2: риск,
1: сказать.
2: Что тебя санитары могут забрать.
1: А я тебе об этом. Поэтому ничего не предвещало, но тут прекрасное настроение. Попробуйте улыбаться людям, которым вы идете на свет. Ну, я вот такая вот, я бабахнутая со своими зожническими наклонностями. Поэтому вот.
2: Ну и давайте мы уже бабахнем про самое наболевшее. У нас тут, в общем-то, точные даты отключения горячей воды можно узнать на сайте местной администрации и ресурсообеспечивающих организаций. Ну, а мы все-таки, как говорится, про наболевшее. Летний спортивный сезон, дистанция таз с ковшом. Лимит по времени, вода пока не остыла, да?
1: Ну, кстати, у меня куча положительных моментов, связанных с этими вещами. То есть я всегда принимаю какие-то вот эти вот бытовые эксплуатационные моменты с... Ну, короче, везде плюс стараюсь найти. Например, это закаливание, которое никто не отменял. И я могу вам сказать, что вот раньше, пока не было... Ну, вот эти... Когда были отключения, когда мы жили в квартире, я мылась четко ледяной водой.
2: Uh-huh.
1: Это круто. И все... Ну, на голову только я вот грела тазик. И остановиться, вы знаете, это вот просто не спешить никуда, а нагреть спокойно воду, спокойно, медленно помыться... То есть все это вот, все потихонечку, поэтому просто вот черпайте из вот этих минусов плюсы и старайтесь быть здоровее.
2: Ловите вдохновение, да? Ну а у нас заявка, нам пишет Вишанна Ламбер. Добрый вечер, хотелось бы еще раз услышать песню «Святая Русь» в исполнении Марии Ильницкой. Спасибо. И прямо сейчас в эфире радио «Комета» 92,6 FM и 7049 УКВ. Мария Ильницкая, «Святая Русь». Слушаем.
1: Так, сейчас послушаем. Минуточку.
3: Вечерний Чех. На радио Комета. 92,6 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VKFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 — это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: «Штукатурщик РФ». Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Первый час вечернего Чехова подошел к концу.
9: Перестань.
8: Но...
9: Оля, какие-то мы с тобой шустрые опять сегодня. Не успели зайти, уже через час уходить.
10: Знаешь, что у нас осталось на второй час?
9: Нет.
10: У нас остались байки и истории про ежегодный летний марафон с кастрюлями и ковшами.
9: Ага.
10: И ты знаешь, мне вспомнилась одна история. Значит, один знакомый ставил тазик на табуреточку, чтобы, значит, лить воду, как из душа. Но в какой-то момент табуреточка поехала, тазик опрокинулся. В итоге помылся он даже лучше, чем платье. планировал. Вся ванна была в воде. Ну и, прекрасно, в общем-то, по его сообщениям, говорит, это был не душ, это был аквапарк эконом-класса.
9: А у меня, честно, знаешь, пришла идея, если у вас отключили горячую воду, да даже не если, а когда у вас, это уже как аксиома идет,
10: да,
9: когда у вас отключили горячую воду, вы, например, можете романтично принять ванну с молоком. Или, например, в шампанском искупаться. Ну, а что нет-то? Все не пить в себя. Ну, вот как бы, мне кажется, можно пойти на такие крайние меры. Почему нет? Кстати, вот еще тоже для меня пришел такой, прям вот у меня как в потоке сижу. Ребят, мы почему-то редко пользуемся банными услугами летом. А у нас сейчас очень много прекрасных бань прям вот в Чехии, в чехских районах открылось. И прям хорошая реклама дает. У меня уже там друзья были. В бане походите.

0: еще замедляйтесь и устраивайте себе такие спокойные дни, вот просто поваляться. Очень редко, но мы вот ездим с девчонками в Дракино, в спа-центр. Слушайте, там и в бассейне, и куча всяких разных хамамов, и ценник в будни вообще шикарный. Ребят, альтернатив помыться много. Пользуйтесь альтернативами.
1: Ну, а если, собственно говоря, баня для вас вдруг является непомерной тратой и не понимаете, что это и для
0: или
1: чего...
0: Или запретом врачей.
1: Можете воспользоваться лайфхаком от бывалых. Сначала мойте руки и лицо, потом шею, потом подмышки, а остальное завтра. В общем-то, экономия доведена до искусства.
0: Или вообще не мыть, да?
1: Действительно. Можно перейти в режим кота и просто мыться тряпочкой.
0: Да? Ну, я, кстати, моюсь только водой. Не хочу сейчас никого шокировать, но я уже с 2014 года не пользуюсь никакими чистящими, моющими средствами. Поверьте, я чистая. Меня пытались натереть.
1: Аня, мне пришло сообщение анонимное. Уровень стресса. Открыл кран с горячей водой, а оттуда льется реальность.
0: Да.
1: Ой.
0: Забавно.
1: Да. За эти 2 недели я не человек, а ритуал. Кипячу, лью, вздыхаю, повторяю.
0: Ну вот смотрите.
1: Это достижение дзена,
0: да,
1: точно.
0: Вот, я же вам про что и говорю. Берите из этого плюсы, потому что мы постоянно куда-то бежим. А горячая вода что нам дает? Ускорение процессов, да? Мы знаем, что мы 5 минут там или 10 потратим на душ. Мы быстро раз помылись, убежали. А здесь целый там час.
1: Ритуал, да.
0: Целый ритуал.
1: Нагревание тазика,
0: баков. А как вы знаете, что вода... в себя включает вот эти вот энергии, которыми мы можем эту воду наполнить. Mm-hmm. Постойте, пока она кипятится, наполните ее светом, и вы будете уже мыться водой, которая наполнит вас энергией. Пожалуйста, вот вам еще один инструмент от Анны Донрой. Я вам таких инструментов не унесете.
1: Можно под занавес, даю вам всем рабочий лайфхак. Называется план Б. Бабушка. Знаешь, что это?
0: К бабушке помыться сходить?
1: Да, это когда, короче, дома нет воды, а помыться надо. Едешь, короче, к родственникам, и
0: это,
1: все.
0: Так вот, к бабушке, кстати, это очень хороший повод отключения холодной воды, съездить к бабушке, да. А не к другу помыться, например.
1: 35 лет, ты сидишь через полгорода в автобусе, трясешься в сумочкой с полотенчиком, шампунчиком.
0: Зато ты бабушку навестил. Какая будет довольная бабушка? Тебя там накормят, напоят и поцелуют.
1: Блины, каши, да.
0: Конечно,
1: обнимашки.
0: Конечно.
1: Тепло, доброта, душевность. Вообще, ребят, цените летнее отключение воды, потому что они сближают людей. По крайней мере, мыться одним нагретым баком вдвоем намного выгоднее и быстрее, чем по одному.
0: Оля, гениальный финал этого выхода.
1: Ну и понимаете, чтобы вам было теплее, пока у вас вода горячая отключена, держите от нас песню ZZ Top. Give me all your loving. Мы вас любим, поэтому наконец часа ZZ Top повторите.
0: Оля, ты гениальна, я тебя люблю.
1: Да, и в следующем части встретимся, никуда не уходите.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов и кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережный Крокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновый, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и 20-22 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжаем смеяться над проблемами, такими, как, да?
5: Смеяться над проблемами. Ну, не плакать же нам сейчас сидеть в эфире. Мы выбрали такую как раз проблему, да, чтобы...
4: Ты знаешь, Ань, есть классный в тему анекдот. У тебя бойлер, у меня надежда и кипятильник. Ну, этого достаточно для выживания, да, для счастья нет.

0: фраза вроде бы ничего не предвещала, но тут. И, в общем-то, самым оригинальным оказалась Алиса, потому что я спросила у нее, и она мне 39 раз выдала продолжение фразы одинаковой строчкой 39 раз. Внезапно подвернулось что-то интересное, и ты уже не смог отказаться.
1: А у меня вот тоже про интересное, но это мои личные изобретения. Я тут сижу, гадаю, Оля мне тут задание дала на вечер. Угу. Вроде бы ничего не предвещала, но тут я проснулась.
0: Прям как-то грустно.
1: Я тут не проснулась, ничего не предвещала. И вот она реальность, да? Здрасте, я тут.
0: Так, ну возвращаясь в реальность, напоминаю, что нас слышно на волне 92,6 FM и 70,49 УКВ теперь отныне. И на совсем на постоянной основе. Также нас слышно на Яндекс.Радио и громче, чем все остальные радиостанции. Ну и, в общем-то, обсуждаем мы наши темы по телефону 8-916-244-00-44 и в группе радиостанции «Комета ВКонтакте» в комментариях под сегодняшним анонсом. Ну и подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnik.ru для того, чтобы знать самую актуальную информацию о событиях в городе.
1: Ну и пишите, пожалуйста, ваши просто теплые слова для ваших близких, не обязательно, если у них день рождения. Просто напишите о том, что вы их помните, напишите что-то такое доброе, закажите для них песню. Это будет очень здорово. А если человек в этот момент не слушает радио или у него нет такой возможности, вы можете записать это с радиоприемника на видео и отправить ему сообщение. Это тоже очень мило, и люди очень это очень ценят. Да.
0: Ну что ж, мы продолжаем про наш марафон с тазиками. Итак, в общем-то, про бойлер продолжу. Если у вас дома есть бойлер, то вы практически олигарх. Соседи будут к вам ходить с тортиками, конфетами, бутылкой хорошего чая, в смысле, ну, максимально хорошего, лишь бы на 5 минут под душ. Ну и, в общем-то, у одного из хозяев выработался свой прайс-лист, значит, голова – это печенье, тело – пирожки, стирка мелких вещей – чашка кофе. И все довольны. Бартерная экономика работает лучше другой управляющей компании. Вообще,
1: вообще
0: идеально.
1: Кстати, когда ты человеку оказываешь какую-то услугу, я уже давно к этому пришла. Если ты заявляешь какие-то там, ну, моменты там денежные или там просто что-то вот это, то есть, да, ты что, надо, не надо. Как только ты говоришь donation, слушайте, такие вещи прям приносят, что неожиданно приятно.
0: Так, проверяем эту теорию. Итак, donation нашему сегодняшнему вечернему шоу можно совершить у нас в группе радиостанции «Комета ВКонтакте». Ждем. Донейшн может быть каждому свое, а не на свежие фрукты, мне на шоколадке.
1: Да. Ну, я бы так сказала, вы лучше присылайте заявки, и это будет для нас таким
0: лучшим
1: хорошим подспорьем, да, для каких-то физических моментов.
0: Ну что ж, продолжу про бойлер. У меня тут есть история, прислали мне. У соседа стоял бойлер литров на 50, и он все во всем подъезде говорил: «У меня горячая вода есть». В итоге к нему по утрам ходили как в мини-сауну с вопросом: «Можно я быстренько сполоснусь, мне только голову?» А он стоял над душой с секундомером и говорил: «Тебе 3 минуты, у меня еще теща и жена». Вот так вот. Ну что ж, давайте в музыку отправимся. Пока что у нас далее по курсу на очереди Люся Чеботина, лучшая подруга, Brainstorm, Winter и Sonic Dream Collective, Hide and Seek, прятки. Поиграем в прятки перед рекламой и вернемся к вам. У нас там еще много хорошей музыки, поэтому пишите свои заявки 8-916-244-00-44. Че, Ань, в музыку?
1: Да, поехали за музыку. Заплываем в музыку.
0: Да, на волнах 92,6 FM будем серфить по музыкальным волнам.
1: Однозначно.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вроде бы ничего не предвещало, но начался дождь, от которого не спрятаться. Вот так вот продолжает нашу фразу.
8: А я раз, я сразу в окно смотрю.
7: Там пока еще ничего.
8: Вроде бы ничего не предвещало. Хочется, знаешь, после слова «предвещало» стать. И вроде бы ничего не предвещало беды, но тут я влюбилась. Знаешь, вот это тоже.
7: Аня, у меня проблемы со зрением, потому что мне прислали сообщение, я прочитала его немножечко неправильно и чуть не озвучила это в прямом эфире. Получилось бы весьма инфернально и очень пошленько. Вроде бы ничего не предвещало, но внезапно испортилась погода, и, внимание, планы пошли прахом. Вот у меня планы встали в определенную позу в моих глазах.
8: Ну, не могу еще сообразить, ну ладно.
7: Я тебе потом расскажу, ладно. Да. Да, и мы сегодня обсуждаем в итоге с вами ежегодный летний марафон российский с тазиками-ковшиками. И, в общем-то, тут пишут мне историю. Значит, у нас в семье ввели жесткий график. В понедельник моется жена, вторник муж, среда ребенок. В четверг второй ребенок, в пятницу посуда. В субботу, значит, и воскресенье резервные дни на случай ЧП. Например, если кто-то случайно упал в лужу, и теперь технически грязнее, чем до отключения воды. График висел на холодильнике, и любое отклонение вызывало семейные дебаты уровня «вопрос повестки дня». Вот такие вот истории пишут.
8: Слушай, интересно. А вообще вот мне тоже...
7: Мне понравилась фраза «технически грязнее, чем до отключения».
8: Да-да-да, мне тоже. И ты знаешь, так интересно, что когда, например, вот это вот начинается, да, то можно найти кучу всяких разных моментов уехать куда-то отдыхать, например. Всей семьей просто взять и уехать.
7: Ты только что раскрыла экзистенциальную тайну.
8: Сорвала с языка.
7: Почему люди уезжают на лето в отпуск?
8: Ну,
7: вот
8: нет,
7: оно что.
8: Там дети, море, это все понятно, потому что школа и каникулы. Да, здесь
7: потому что в море-то их искупать проще, прополоскать, чем в тазу дома в ванной.
8: А я, кстати, когда жила в Индии, я с 13 по 14 год полгода жила в Индии. Угу. И мы с подружкой проводили эксперимент. Мы решили не мыться, именно вот мылом и мочалкой. Угу. И мы утром заходили в море. Ну, единственное, что как бы просто водой мы как бы там полоскались. Uh-huh. И заходили в море. И вот это в соли мы ходили целый день. Uh-huh. И потом вечером то же самое, если нужно было, мы быстренько ополаскивались без химических всяких мыл и шампуней. Вот. Ну, и да, кстати, шампунь тоже не мылись. И опять вечером заходили в соль. Uh-huh. Оля, за неделю не мытья... За 10 дней у нас было 10 дней, мы решили взять аскезу. Слушай, кожа подтягивается невероятно круто. То есть мы прямо это заметили.
7: Вооружение прямо,
8: да, и я тебе хочу сказать, что... Я когда например, ну, белая рубашка, да, что такое белая рубашка? Ты одел, да, все, да, можно, да, стирать.
7: Да,
8: это
7: до
8: сразу.
7: Свидания, это
8: однозначно. А здесь я как-то в белой рубашке по девятый день, что ли, поехала на дискотеку, приехала, ее сняла и бросила на кресло. Утром я все это там собираю, убираю. Я беру рубашку, Оль, я танцевала в ней всю ночь. У меня даже воротничок не был черный. То есть, и вот тогда я перестала мыться с мылом, потому что я поняла для себя, что когда организм, ты меньше этот эпидермис смываешь, тем он меньше загрязняется. Это вот это мое личное изобретение, вернее, осознание, к которому я пришла. Поэтому, ребят, я не пахну, я чистый, вообще чистоплотный человек. Но поверьте, это делает меня еще чище, чем вы думаете. Это здорово.
7: А, в общем-то, что хочется добавить в завершении нашего этого блока такого? 8-916-244-2044. Это наш мессенджер Макс, открыт для ваших сообщений, для ваших музыкальных заявок. Радиостанция «Комета», группа ВКонтакте наша, там под анонсом сегодняшнего, в общем-то, эфира можно писать тоже свои мнения, комментарии. Ну и под занавес хочется сказать, что в моменты отключения воды и обилия вот этих кастрюлек, тазиков и ковшиков реально мечтаешь отрастить себе, ну, если не крыло из-за плеча, то хотя бы третью руку. Ну и, в общем-то, послушаем мастер-класс по отращиванию третьей руки и крыла из-за плеча от группы «Пикник» у «Шамана Три руки» прямо сейчас на волнах радиостанции «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжаем мы обсуждать ежегодный летний марафон с тазиками, ковшами, кастрюльками.
5: Вот ты знаешь, Оля, у меня вот всегда возникает такой вопрос, когда вот людей загоняют в такие рамки, да? Угу. То есть, а вот я просто читаю в интернете, да, для чего это там, для проведения гидравлических каких-то испытаний, тепловых сетей. Слушай, я читаю, вот для меня, как обычного обывателя, ну, мне вообще вот какие-то вещи многие непонятно. Почему вот, а что, какие испытания, вы что, не испытывали, когда запускали? Ну, то есть у меня, короче, очень много вопросов. А ты вообще веришь, то, что пишут, что вот из-за чего отключают горячую воду?
6: Я тебе знаешь, как скажу? Я все-таки человек, который привык верить в добро в этом мире. И я считаю, что вот этот ежегодный летний марафон с кастрюльками и ковшами, он был создан как способ объединить людей и показать им взаимовыручку. Ведь можно съездить в гости к старым друзьям, которых давно не видел в другой
5: район.
6: Ну, это повод.
5: Нет, это повод. А по сути, вот как бы вот, я не понимаю, что там проверять-то?
6: Я предлагаю оставить эту великолепную тайну на, в общем-то...
5: Я тебя поняла. Ты пытаешься быть корректной,
6: да. Потому что, знаешь, у нас тут полпарка перекопали, там такие шедевры.
5: Тебя это сейчас больше возмущает, чем отключение горячей воды.
6: Там очень все красиво, и там какие-то трубы перекапывают. Я думаю, что вот, наверное, частично эти трубы как раз и являются виновниками нашего летнего отключения горячей воды, по крайней мере, в этом сезоне. Хочется верить, что отопление все-таки будет зимой, и мы все не

0: будем греться, как, я не знаю, кто у печек всяких буржуек. И, в общем-то, я не знаю, сейчас очень сложно судить, к чему все это и для чего все это.
1: Ты знаешь, Оль, почему я вот эти все вещи поднимаю? Потому что, например, это же происходит вот в России, в других странах это не происходит. Что, никто не готовится к отопительному сезону? Ну что? А мне вот интересно, кстати, отопительный сезон отключают горячую воду. А что у нас вот так, а у кого-то... Ну, я сейчас не хочу там ставить, как бы, да, Россию на какое-то там место, выше, ниже. Мне просто непонятно, почему так нами пользуются. А мне, кстати, интересно, вот в России это во всех городах происходит? Или только Москва, Подмосковье или близлежащие какие-то города? Ты не в курсе?
0: Но если марафон всероссийский, значит, наверное, во всех городах включают воду летом.
1: А ты что делаешь, он всероссийский? Это написано в интернете?
0: Я предполагаю, понимаешь, я предлагаю сейчас нашим слушателям отписаться, у кого не отключают на лето горячую воду. Номер телефона 8-916-244-00-44. Заодно какую-нибудь песню нам прикрепить, чтобы нам веселее было двигаться от кухни до ванны с тазиками. У меня, конечно, есть одна на примете. Я думаю, что под нее прям будет максимально весело пританцовывая нести тазик с кипяточком до ванны. Вот.
1: Ну ладно, слава богу, хотя более логично это происходит летом. Зимой.
0: Зимой отопление выключают. Это вот вообще максимально логично, когда на улице крещенские морозы минус 30, да, и у нас отопления дома нет.
1: Я когда читаю эти новости, у меня волосы шевелятся. Мне хочется все полчехов пригласить к себе домой просто, к печке.
0: Погреться в печке, да. Знаешь, вот один человек написал нам, что он решил подойти к делу системно, значит, решил провести исследование на тему динамика остывания воды в эмалированном тазике при комнатной температуре. Купил себе, значит, он термометр, завел табличку в Excel, замерял температуру воды каждые 5 минут.
1: Как и так гениальный.
0: И так увлекся записями, что помыться забыл.
1: Отлично.
0: В общем-то, идеальное
1: завершение. Кто чем развлекается? Видишь, как человек замедлился? Он решил температуру измерять каждый...
0: Да, а девушка пишет, что, в общем-то, каждое отключение воды летнее ей приходится объяснять коту, что это, собственно, котельная виновата в отсутствии воды, а не она лично спрятала всю теплую воду из вселенной. Кот вздыхает, делает вид, что прощает, и уходит вылизываться, пишет она. В общем-то, вот такие
1: Мне проще, мои 4 собаки любят холодную воду, поэтому я вообще... у меня, собственно, бойлер, что я?
0: Ну и что? Ты имеешь бойлер, значит, ты практически олигарх в этом мире на момент отключения горячей воды.
1: Ну, вот, имею в виду, можешь ко мне приехать помыться, если что.
0: Спасибо за приглашение. Мне и как бы всему городу, да? Приезжайте.
1: Ко мне помыться, что я у вас добрая, я у вас зожница, ко мне можно.
0: Ну, хорошо, будем танцевать в твою сторону под песню группы Каома с названием «Ламбада». Прямо сейчас.
1: Танцуем.
2: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-Бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: В общем-то, ничего не предвещало, но тут отключили горячую воду. Это да. О злободневном.
6: И... Но это, кстати, все предвещало, знаешь, это о предвещательном. Здесь как раз все предвещают каждый год.
5: Есть более внезапный момент, и, в общем-то, ничего не предвещало, но тут подошел к концу вечерний Чехов, вот так вот.
6: Вот это точно ничего не предвещало. Окончание каждого часа для меня это какой-то сюрприз.
5: Знаешь, Аня, мне хочется вообще сказать людям, что отключение горячей воды, на самом деле, это способ просто быть по ближе
6: к другу.
5: Да, и к традициям, потому что все-таки поход в баню — это старая русская традиция, которая уходит своими корнями глубоко, там где-то в дальние века. И, в общем-то, изначально русские люди мылись в бане, поэтому... В общем-то говоря, да, вот Аня тут...
6: А я еще нашла один повод хороший для отключения горячей воды. Когда ты не можешь согреться и тебе холодно, лишний раз ты прижмешься к своей второй половине, а не залезешь под свое отдельное одеяло или не уйдешь спать в другую комнату. Это лишний способ погреться друг об друга, а это притягивает вообще... Это сближает отношения. Угу. Слушай, вот неплохой повод выключить. Слушай, не по этому ли поводу у нас в России выключают горячую воду, чтобы
5: ты хочешь сказать, семьи
6: сделать...
5: Да. Ты хочешь сказать, не повышают рождаемость таким образом, исправляют демографическую ситуацию в мире,
6: скорее
5: да?
6: Скорее всего, да. А нам сейчас это надо, нам сейчас это всем необходимо с нашим положением.
5: Я, наверное, с тобой соглашусь. Это хороший способ повышения.
6: Это мы просто об этом не знаем. Это мы там фукаем и ахаем, а тут оказывается...
5: Да, тут на самом деле про сближение это, да, еще... Знаешь, еще было бы неплохо отключать по ночам электричество с 9 часов вечера и отрубать интернет. Тогда будет вообще нечем заниматься.
6: Слушай, вот я считаю, что вот это надо включить как обязаловку, знаешь, вместе с алкоголем. Вот
5: тебя сейчас проклянут.
6: Да, я знаю. Ты знаешь, сколько меня уже около виска крутит наши радиослушатели. Но, тем не менее, у меня уже друзья прикрепляются. Говорят, все, мы бросаем пить, курить, начинаем заниматься спортивными упражнениями.
5: Вот видишь, как хорошо. Радио «Комета» 92.6 FM несет здоровый образ жизни людям. Это замечательно.
6: Конечно. Для всех, знаешь, как я все говорю, я не медный пятак, чтобы всем нравиться. Поэтому всегда найдутся единомышленники, и противники, и враги,
5: ну, разумеется.
6: И друзья. Поэтому, ребят, надеюсь, что мы будем дружить.
5: Ну, а самое главное, хочется мне сказать, что вот мне тут пишут, у нас, говорит, традиция, значит, существует у людей. Сосед сверху стучит по батарее, но не потому, что злится, а чтобы передать сигнал в день X. А сигнал следующий. У меня горячая пошла.
6: Слушай, какие хорошие соседи.
5: Секретный код в домовом чате, в общем-то, все про него знают. Внизу радостно бегут к кранам, проверяют, не обманывает ли батарея. Если да, благодарят в ответным стуком, значит... как доброго вестника. И в эти дни подъезд живет как маленькая коммуна, объединенная одной единой мечтой, потоком горячей воды.
6: Гениально. Это опять объединяет людей каким бы то ни было способом.
5: Так мило и подобно, на самом деле. Прям мне очень нравится. Ну и на этой прекрасной ноте будем с вами проверять.

0: снова встретимся и что-нибудь еще обсудим.
1: А мы это кто? Это Анна Донрой и
0: Ольга Ольхова. Мы напоминаем, что слушать нас теперь можно и нужно на волнах радио Комета 92.6 FM и 7049 УКВ. Присоединяйтесь и заодно, если вдруг у вас нет радиоприемника, то для вас всегда Яндекс.Радио, либо скажите Алисе: «Алиса, включи радио Комета». И она вам включит ваши любимые песни, потому что именно вы делаете наш вечерний Чехов, вы заказываете свои любимые композиции.
1: А я хочу сказать всем большое спасибо, все, кто был с нами, кто зафиналила, кто. И кто хотя бы раз сегодня за вечер улыбнулся, значит, мы сегодня этот эфир провели не зря. Оль, спасибо тебе за эфир.
0: И тебе, Ань, спасибо, все наши слушатели тоже спасибо. Ну и под занавес часа Brother Louie от Modern Talking, версия 2009 года. Танцуем весело к тазикам.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока, до завтра.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: На радио Карета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, с перечня парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Прокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновой, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и 20-22 тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио Карета.

0: Радио Комета 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге. Частично доступны в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше.

больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последний год расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале Колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!

0: по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Экзист.ру» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Экзист.ру». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
7: «Комета».
0: 92,6.

0: Хабаровск – крупнейший экономический, транспортный, политический, образовательный и культурный центр Дальнего Востока России. В 1858 году между Россией и Китаем был подписан договор, по которому весь левый берег Амура переходил во владение Российской империи, правый берег до реки Уссури – Китайской империи. В мае 1858 года российские солдаты высадились на берегу Амура и основали военный пост, назвав его Хабаровка в честь землепроходца 17 века Ерофея Хабарова. В 1893 году город был переименован в Хабаровск. Путеводитель. Хабаровск протянулся вдоль Амура на 50 километров. Город расположен на пересечении сухопутных, водных и воздушных путей. Теплоходом от речного вокзала до ближайшего китайского населенного пункта около 65 километров. От государственной границы России до черты города около 17 километров. В городе есть два аэропорта, железнодорожный вокзал, 4 железнодорожные станции, узел автодорог и речной порт.
1: Исторический телеграф. Благодаря графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому и генерал-губернатору Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы берег Амура вошел в состав России. В 1891 году ему был воздвигнут монумент. В 1920-е годы памятник был снесен и сдан в музей, а впоследствии утрачен. В начале 90-х годов памятник был воссоздан и открыт 30 мая 1992 года, в день города Хабаровска. Изображение этого памятника присутствует на банкноте в 5000 рублей. 22 августа 1920 года местное самоуправление провозгласило Хабаровск и прилегающий уезд независимым. Уже на следующий день новоявленное государство было ликвидировано. Хабаровск получал звание «Самый благоустроенный город России» в 2004, 2006, 2008 и 2012 годах. По результатам исследования, проведенного в 2012 году Общественной палатой, Хабаровск был признан самым дорогим для жизни городом в России.
0: Как красиво! В Хабаровске располагается интереснейший геологический музей. В нем выставлены крупицы лунного грунта, обломки крупнейшего железного метеорита, оплавленные кусочки природного стекла.

космического происхождения и другие интересные экспонаты. В одном из красивейших зданий Хабаровска, бывшем офицерском собрании, ныне находится Дальневосточный художественный музей. В нем представлено более 1000 экспонатов из лучших музеев страны – Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного русского музея. 29 августа 2015 года состоялась торжественная церемония открытия величественной стеллы «Город воинской славы». Ну а далее нас ждет прогулка по Чебоксарам. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: акций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Stand by all systems. Радио Комета.
1: В Чехове 22 часа.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Очередная индексация мат-капитала в России ожидается 1 февраля. Об этом и не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при

0: правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Комета. 90.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Joan Jett, I Love Rock'n'Roll. «I Love Rock'n'Roll» — одна из самых известных рок-песен 20 века. Ее перепевали десятки раз многие исполнители, начиная от AC/DC, заканчивая Five и Britney Spears. Впервые песня «I Love Rock'n'Roll» прозвучала в 1975 году. Авторами ее являлись музыканты Алан Мэрилл и Джейк Хукер из англо-американской поп-группы The Arrows. Как замечал Мэрилл, композиция явилась своего рода рефлекторным ответом сочинению The Rolling Stones «It's only rock'n'roll, but I like it», выпущенным годом ранее. В отличие от своего прототипа, сей музыкальный привет прошел практически незамеченным у аудитории и не попал ни в один чарт. Ситуация резко изменилась спустя 6 лет. Joan Jett, бывшая участница группы The Runaways, услышала эту песню еще в 1976 году и воздала ей должное, когда записывала первый альбом со своей новой командой The Blackhearts. Диск, получивший название I Love Rock'n'Roll и содержащий кавер на эту песню, пользовался большим успехом. Одноименный сингл с него продержался 7 недель подряд на вершине Billboard Hot 100 и разошелся более чем миллионным тиражом, получив платиновый статус. Таким образом, композиция оказалась неплохим подспорьем в карьере Джоан, однако ее музыкальная жизнь на этом не закончилась. I Love Rock'n'Roll не единожды попадала в чарты и стала основой для еще пары десятков каверов, в том числе и от таких исполнителей, которых трудно заподозрить в этой самой любви к рок-н-роллу.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета 92.6 FM.

Музыка – это одно из немногих удовольствий, которыми можно наслаждаться повсеместно. Тем не менее, сама музыкальная индустрия слегка напоминает шоу ужасов. Одни песни способны свести слушателей с ума, другие вдохновляют убийц на совершение преступлений, третьи считаются проклятыми. Об одной из таких культовых вещиц и пойдет речь сегодня. Это Оззи Осборн и его Suicide Solution.

24 октября 1984 года 19-летний Джон Дэниел Малькольм, лежа дома в кровати в наушниках, слушал песни своего кумира. Во время проигрывания последний молодой человек, который всегда был веселым и жизнерадостным, схватил пистолет и застрелился. Родители Малькольма поспешили обвинить Осборна в том, что он довел их сына до самоубийства. Они утверждали, что песня, в которой присутствовали слова «самоубийство – это единственный выход», промыла парню мозги. Они подали на певца в суд. По словам Осборна, трагедия была простым недоразумением. Слово «solution» употреблено в значении «жидкость», а не как способ решения проблемы, пояснил он. В песне поется о вреде алкоголизма. В 1988 году дело было закрыто, но на этом история злосчастной песни не закончилась. В том году, когда Малькольма подали на Осборна в суд, еще один подросток покончил с собой после прослушивания пресловутого трека. На этот раз иск против певца также был отклонен.

Песня посвящена погибшему из алкоголя вокалисту группы AC/DC Бону Скотту, причинами смерти которого послужили острое алкогольное отравление и несчастный случай. Он захлебнулся собственными рвотными массами. В песне Осборн говорит о том, что считает алкоголь самым опасным наркотиком, потому что он продается на каждом углу. И тогда Оззи спел «Вино приятнее, но виски валит с ног быстрее».

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».

тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!